0: Зукеру. Это итальянский певец и композитор. Да, он, мне повезло поработать с ним. Я написал песню одну для него.
1: Er hat ein Lied für Zucchero geschrieben.
0: Ну, мы вместе поработали, и получилась песня.
1: Wir haben zusammen gearbeitet, und daraus ist ein Lied entstanden, was er geheim halten möchte. Ты хочешь секрет, да?
0: Да, да. Ну, пусть это остается секретом, если он когда-нибудь это услышит, это интервью, но он поймет.
1: Wenn Zucchero unser Interview hören sollte, dann wird er wissen, was gemeint ist.